0: Здравствуйте, Савине!
1: Здравствуйте, Савине!
0: Издите из Савине!
1: Издите из Савине!
2: Лайда соло о лакитау!
3: Лайда соло о лакитау!
2: Илья ото иса!
3: Илья!